радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, сегодня днем до плюс 28. На Радио Оси новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступления. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Екатеринбурге задержали еще 3 кандидатов-одномандатников: Шану Агней, Владимира Собянина и Александра Куделькина из партии «Яблоко». Так Шане Агней вменяют демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал рисунок с пентаграммой, который она разместила в соцсетях, пишет Е1. Ранее был задержан, а затем отпущен из полиции депутат Гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Его также обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Как отмечают СМИ, подтверждение судом демонстрации экстремистской символики лишает права в течение года участвовать в каких-либо выборах в качестве кандидата. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В Китае запустили детский сад для роботов. Там машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие показывает оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Такой способ пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе. Так, один из воспитанников такого центра освоил движение вперед примерно за 40 минут без каких-либо предварительных знаний. Доллар на вторник 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама.

0: на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28.
1: Реклама.
2: Только в сентябре.
1: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
1: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
4: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 8 сентября, и сегодня снова будет теплый, даже жаркий день в центре города, плюс 15, а днем до плюс 28, и преимущественно без осадков. Ну а кому из знаков зодиака повезет сегодня больше всех, узнаем минут через 5 на Радио 7.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: «Додо».
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
9: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез провансаль ежика 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
10: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 6 двоек 0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714276634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
9: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, на Халтурина от Полехинской до Готвальда и на Бакинский Мисаров Донбасской перед Таватуйской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
10: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио СИ, золотые хиты. На часах 7.18 в центре Екатеринбурга плюс 16. А днем до плюс 28. На Радио СИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы. Хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы, день повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы, время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
0: Минут через пять на Радио СИ узнаем, чем закончилась курьезная история, когда один олень залез в дом, поплавал в бассейне, в общем, отдохнул как следует. Что было дальше, узнаем минут через пять на Радио СИ.

0: Сталкивайся с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16. На улице прекрасное, свежее осеннее утро. Даже местами как-то прохладно, хотя плюс 16, но днем до плюс 28. Где находится оригинал статуи Давида в исполнении Микеланджело? И почему у этой статуи необычные пропорции? Узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
8: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660.
9: Сегодня в Кировском масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто» официальный.

0: дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Космонавтов от Яката до Бакинских Эмиссаров. На Вебеле и Халтурина от Таватуйской до Готвальда. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. На Щерса от Сурикова до Машинной. И еще пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: ЗИТ. Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовая бригада 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 17, а днем до плюс 28 и преимущественно без осадков, если в двух словах, сегодня будет снова прекрасный осенний теплый день. А сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьори торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юношей с головой соперничества соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьори стоит копия.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Ка-чинг!
1: Радио «Оси» с вами, в Екатеринбурге без 5.8, когда в наших кинотеатрах могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Об этом на радио «Оси» в новостях через 5 минут, а после новостей на радио «Оси» нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер радио «Оси» 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио «Оси».
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ленте ИОКей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
10: ОСЗ СКМ «Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте nash.dom.rf. Не оферта.
11: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
12: 103.7 FM. Радио «Си».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
13: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 17, днем до плюс 28. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик, проспект Федерация.
1: Доброе утро. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Несанкционированная свалка продолжает гореть в районе Меги. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане массово жалуются на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями, но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину около 6 метров, продолжают тлеть, пишет Е1. Минпромторг России подал 2 иска к Уральскому заводу гражданской авиации на общую сумму 4 800 000 000 рублей. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке арбитражного суда Москвы. Как пишет газета «Коммерсант», детали спора и основания для подачи исков пока не раскрываются. Завод в Екатеринбурге специализируется на разработке, производстве, ремонте, обслуживании авиатехники. Предприятие в том числе ведет работы по легкому многоцелевому самолету «Байкал» и турбовинтовому региональному самолету «Ладога». В Свердловской области реализуется новый проект по строительству жилья для врачей и учителей. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Работа уже идет в 3 городах. В Североуральске закладывают фундамент 5-этажного 20-квартирного дома. В Серове появится аналогичный дом. Готовность каркаса здания составляет уже 95%. Строительство завершится в следующем году. В Артемовском в рамках проекта комплексного развития территории возведут 5 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для учителей и медиков. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова. Доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 17. На улице свежо. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 8 сентября. На часах 8:09 в центре города плюс 17. На Радио Си прямо сейчас начинается вкусная игра. Прекрасный повод аппетитно начать день. Ну а поможет нам в этом промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Наши кулинарные эксперименты продолжаются. Мы загадываем блюдо по ингредиентам. Вам нужно первым дозвониться и назвать блюдо, которое мы сегодня задумали. Задача – дозвониться на радио ИСИ быстрее всех, телефон 235-103-7, и угадать по названным продуктам блюдо. И вот первая порция ингредиентов. Белый лук, картофель, морковь и куриные яйца. Ну, вот штуки три, наверное. Какое блюдо мы загадали? Еще раз, это не самые главные ингредиенты, но без них основное блюдо не получится. Какое же блюдо мы загадали? Звоните прямо сейчас 235-103-7. Белый лук, картофель, морковь и куриные яйца три штуки. 235-103-7, звоните прямо сейчас. А пока что мы узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио ИСИ ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» — это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Весты» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эроглонас». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно, а проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: С вами Радио Си, на часах 8:12, и уже минут через 10 на Радио Си узнаем, какие морепродукты помогают бороться со старением. Далеко не все морепродукты это делают. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
4: Реклама.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга, посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
12: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте. Вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Бивеле и Халтурина от Пехотинцев до Готвальда. На Черепаново, от остановки Черепаново до Стрелочников. На Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма де Генина. На Березовском тракте Трудовой, от Барьерной до Мурзинской. И на Норильской, от железнодорожного переезда до проезжей. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Восточная в обе стороны и Репина в центр.
1: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.19 у нас проходит вкусная игра, где мы загадываем блюдо, называем понемногу ингредиенты, а ваша задача дозвониться на радиоси быстрее всех по телефону 235-103.7 и угадать, какое блюдо мы загадали. А за правильный ответ получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Уже прозвучали такие ингредиенты, как белый лук, картофель, морковь, куриные яйца, штуки 3. Какое же блюдо получается? 235-103.7, телефон радиоси.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот по поводу вкусные блюда, получается, от Яндекса. Правильно?
0: Да, мы разыгрываем промокод от Яндекса на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И это вкусная игра, вы все правильно позвонили. Какой вариант у вас? Какое блюдо мы загадали?
1: Ну вот, может быть, это блюдо аджахури.
0: Аджахури. А куриные яйца там как? Вроде там нету.
1: Ну, там как бы получается оно в этой, в замеске. Ну, то есть соус делается, и туда замешивается яйца. В классическом варианте там как раз это в соус добавляется.
0: В аджахури?
1: Ну, я могу еще один вариант дать, если этот неверный.
0: Ну, аджахури заливается яйцом, да. Но у нас, скажу вам, яйца вареные.
1: А, там, то есть, получается, салат, что ли, это какой-то?
0: А какой у вас еще был вариант?
1: Ну, там, получается, я так понял, лук, яйца, и что вы еще сказали?
0: Картофель и морковь.
1: А, картофель и морковь? Ну, так, если лук, яйца и морковь, то это тогда селедка под шубой, может быть?
0: Селедка, может быть, но не селедка под шубой.
1: Ладно, понял.
0: Спасибо вам, еще звоните. Да, в аджахури заливается яйцом, а вот вареные яйца могут кардинально поменять рецепт. Радиоси, алло.
2: Да, доброе утро.
0: Доброе, что скажете вы?
2: Я думаю, что это оладьи из овощей.
0: Оладьи? Оладушки.
2: Да, да, овощные.
0: Ну, надо овощи какие-то добавлять, кроме картошки и морковки. Нужно что-то, видимо, еще.
2: Пока вы что... сказали яйца.
0: Яйца, нет, да. А, пока не угадали, не оладушки. Но все вкусно, конечно, называете.
2: Все вкусно.
0: Еще звоните, спасибо вам.
2: Хорошо.
0: Радиоси, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте. Какое блюдо мы загадали?
3: Ну, может быть, это какая-нибудь лепешка испанская, тортилья, например, в таком рецепте.
0: Может быть, конечно, если добавить еще тортилью, лепешку, то будет вообще красота, да, со всеми этими ингредиентами. Но пока нет. Сколько вкусных вещей сегодня с утра называем. Спасибо вам.
3: У вас, наверное, слюнки текут.
0: У всех, я думаю, кто слушает сегодня вкусную игру, особенно. Пока не угадали, к сожалению, еще звоните.
3: Хорошо.
0: Спасибо. Да, во вкусную игру лучше, конечно, играть после завтрака или во время хотя бы. Радиоси, алло.
4: Алло. Может быть, это салат оливье?
0: Оливье, салат. Вот к салатам ближе, конечно, но не оливье.

0: обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшили память и способность к обучению, укрепили связи между клетками головного мозга, уменьшили воспаление и даже способствовали росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых эксперименты проводились. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмологенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
1: В каком-то смысле все люди появились из воды, поэтому морепродукты к воде гораздо ближе, чем все остальное. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
3: Додо. ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
9: Радио «Си».

0: Радио Си с вами, на часах 8.29, у нас продолжается вкусная игра. Ваша задача по ингредиентам догадаться, какое блюдо мы сегодня загадали. А за правильный ответ вы получите промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Мы уже загадали такие ингредиенты, как белый лук, картофель, морковь, куриные яйца, сардины в масле, майонез, лук-пюре и укроп. Вот, в принципе, можно записывать готовый рецепт. Какое же блюдо мы сегодня загадали? Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте. Что скажете? Какое блюдо мы загадали?
1: Это салат мимоза.
0: Что еще раз?
1: Салат мимоза.
0: Салат мимоза. Классический рецепт, между прочим. Сардины в масле, майонез, лук-пюре и укроп. А еще белый лук, картофель, морковь, да, и куриные яйца. Причем вареные, да?
1: Да, конечно.
0: Как вас зовут?
1: Андрей.
0: Андрей, а с какого момента догадались, что это салат мимоза?
1: Когда я услышал, что там лук и вареные яйца из картошки, это один из наших любимых салатов, я подумал, что это он.
0: Ну, у нас были, да, оливье, селедка под шубой еще, но если сардины в масле, майонез еще укропчиком сверху посыпать, то это точно будет мимоза. Андрей, как часто мимозу готовите? Раз в году?
1: Слушайте, ну нет, почаще. У нас большая семья, много праздников, и, соответственно, ну, в году раза 4, может, 5.
0: Ого! Поэтому вы разбираетесь, сразу почувствовали, что ваш день, салат мимоза, да, вам принесет сегодня победу. Где вас застала игра? Вкусная игра.
1: Я еще дома, вот как раз завтрак, собираюсь на работу.
0: Ну да, еще необходимые условия, видимо, позавтракать нужно во время вкусной игры на радио Си, чтобы не отвлекало главной цели. Андрей, я вас поздравляю. Сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете и салатик попробовать, и сравнить рецепт свой и заказной.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: На здоровье. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра мы снова поиграем во вкусную игру, а буквально через пару минут на Радио ИСИ, вот сразу после новостей, начнется игра «День рождения каждый день». Телефон Радио ИСИ вам снова пригодится. 235-103-7. На часах 8.31 на Радио ИСИ новости. Елена Пипия.
2: Доброе утро. В России сформируют перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Они будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения, передает БФМ. За август в Свердловской области живыми нашлись 93 пропавших человека. Об этом сообщили в соцсетях поискового отряда «Лиза Алерт». Погибшими нашли 4. Всего отряд отработал 156 заявок, 24 пропавших не найдены, пишет «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в драматичном матче уступил в овертайме челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Встреча прошла накануне на УГМК-арене и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. Вошел в моду очередной тренд 70-х. По словам стилистов, этой осенью популярны цветные брюки. Зеленые, розовые, красные, бордовые, фиолетовые из различных материалов – замши, вельвета или денима. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп». «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28. В Асбесте плюс 26-28. В Каменске-Уральском плюс 28-30. В Полевском плюс 24-26.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
0: На Радио Си прямо сейчас начинается игра «День рождения каждый день». А это значит, скоро будет много радости, праздника и праздника внеурочного, потому что игра позволяет нам отметить день рождения не только раз в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony» для лиц старше 6 лет. Прекрасная возможность послушать музыку Depeche Mode. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 6 февраля. Набирайте скорее 235-103.7. В игре 6 февраля. Пробуйте, дозванивайтесь. Телефон радиоси 235-103.7. В игре 6 февраля. Удачи вам!

0: Радио Си проходит игра «День рождения» каждый день. Сегодня выпало 6 февраля, и в игру мы добавляем две соседних даты. Если вы родились 5, 6 или 7 февраля, набирайте прямо сейчас 235-103,7. Но почему сегодня нужно быть особенно грамотным, узнаем также минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе проведения сроков месте и получения призов на atsedefismostok.ru.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Бебеле и Халтурина от пехотинцев до Готвальда. На Готвальда от машинистов до Бебеля. На машинистов от Готвальда до Гражданской. На Черепаново и Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка. И еще пробка на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Челюскинцев в сторону к Московской и Ленина в обе стороны.
0: Реклама.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
1: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: себя убил. 8 часов и 49 минут в Екатеринбурге. С вами Радио Си, чем бы вы там ни занимались. У нас проходит игра «День рождения» каждый день, который приходит порой неожиданно, но всегда приятно. До нас дозвонилась Лариса Бабайлова. Где вас застала неожиданно игра «День рождения» каждый день?
1: На кухне.
0: На кухне. Так, вы, наверное, завтракали.
1: Нет, я уже ужин готовлю.
0: Ничего себе, вот вы как...
1: Ой, ужин, обед, извиняюсь, обед. Обед уже готовлю.
0: Может быть, и ужин тоже можно готовить.
1: Дела наши такие.
0: Да. А чего на обед у вас будет?
1: Что будет на обед?
0: Да.
1: Ну, вот в настоящее время я варю супчик куриный.
0: Хорошо. Лариса, ну, в общем, при делах. Сегодня будет еще и праздничное настроение у вас, потому что вы сегодня выигрываете в день рождения каждый день, а значит, у вас внеурочный праздник.
1: Обалдеть.
0: Главное, чтобы суп сейчас не убежал никуда.
1: Ну да, здорово.
0: Лариса, получите поздравления, а самое главное, пару билетов на трибют-шоу «Enjoy the Symphony». Послушайте музыку Depeche Mode.
1: Здорово, здорово. Ой, спасибо большое. Ай, вообще, я в шоке, мягко сказать.
0: Ну, надеюсь, в приятном шоке. Только так в день рождения каждый день. Только в приятном шоке.
1: Спасибо огромное. Спасибо, Радио Си.
0: На здоровье. Сейчас поподробнее расскажу про сам концерт. Информация на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене «КТ Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже завтра. На часах 8.51 и прямо сейчас на Радио Си немного про грамотность, хотя можно больше. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
4: Всемирная история.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы «одеть» и «надеть» часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу «одеть надежду» и «надеть одежду». При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
4: Реклама.
7: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
4: Радио «Си».

0: Радио «Си» с вами на часах 8.57 в центре Екатеринбурга плюс 18. В детсадах запустили проекты «Добрые игры» и «Орлята дошколята». Чему могут научить эти проекты, узнаем из новостей на радио «Си» через пару минут. А еще узнаем, что в Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла». После новостей с 9 до 10 на радио «Си» будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А уже через минуту музыка понятная без слов на радио «Си».
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
2: ООО Папа Джонс, Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
3: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 99,99 за 350 граммов. Батончик Пикник Биг. 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
5: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем до плюс 28. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. В пятницу состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Эксперты разделились на тех, кто прогнозирует небольшое снижение, и тех, кто не предвидит никаких изменений. Вероятность небольшого снижения ставки на 0,25% увеличилась на фоне замедления инфляции, считает глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, регулятор будет выбирать между сохранением ставки на уровне 14% и ее снижением до 13,75. При этом ЦБ будет учитывать перебои с поставками топлива, дефицит кадров, ослабление рубля и предстоящую индексацию коммунальных тарифов. В Екатеринбурге заработали заправки «Лукойла», которые до этого стояли закрытыми. На прошлой неделе свердловские власти отчитались, что в регион начали поступать дополнительные объемы топлива на АЗС этой сети, но эффект будет заметен только через несколько дней. До этого основная нагрузка ложилась на «Газпромнефть», а «Роснефть» и «Башнефть» работали на увеличенных объемах. Впрочем, бензин появился лишь на некоторых АЗС «Лукойл», не на всех. По-прежнему заправиться не получится на улице Щербакова, на 8-м километре Сибирского тракта, Комсомольской, Блюхера, фронтовых бригад, пишет Е1. Мама 11-летнего мальчика, который получил ожог во вскипевшей вчера и сети возле Клевер-парка, рассказала о произошедшем. Дети играли в футбол во дворе на машинной. Мяч улетел за ворота, попал в реку. Компания юных футболистов побежала его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. На ногах были прорезиненные футбольные бутсы. Кипяток залился в местах, где шнурки. На место сразу вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. Информацию о кипятке в реке также приняли в службе 112. Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». В детсадах России запустили проекты по приобщению детей к традиционным ценностям, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята», которые в доступной форме учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других, сказал министр. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: О погоде. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 9 часов и 9 минут. В Екатеринбурге с вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 8 сентября. В центре города плюс 18, а днем до плюс 28. Ну и что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем уже минут через 5 на Радио Си. А сейчас на Радио Си начинается игра «Невероятный вопрос», где за правильный ответ вы можете получить билеты на спектакль «8 любящих женщин» для лиц старше 16 лет. Невероятный вопрос сегодня вот такой. Исследование в Гарварде показало, если мужчина заговорит об этом на собеседовании, ему, вероятно, назначат более высокую зарплату. Так что обратите внимание. Но если то же самое скажет женщина, ей вряд ли будут платить больше. О чем этот разговор? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить, исследование в Гарварде показало, если мужчина заговорит об этом на собеседовании, ему, вероятно, назначат более высокую зарплату. Но если то же самое скажет женщина, ей вряд ли будут платить больше. О чем этот разговор? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
6: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Модный театр «Турдус» представляет. Юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
9: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Бебеле и Халтурина от Пехотинцев до Готвальда. На Готвальда от Машинистов до Бебеля. На Машинистов от Готвальда до Гражданской. На Карла Лимихта от Шевченко до Первомайской. И на Норильской от Железнодорожного переезда до проезжей. Самые загруженные магистрали. Ленина в сторону УПИ, Токарев в сторону Кирова, Малышева в направлении ЖБИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами на часах 9.17 в центре Екатеринбурга плюс 19. На Радиоси мы разгадываем невероятный вопрос. Делаем мы это каждое буднее утро с 9 до 10. А вопрос сегодня невероятный у нас вот такой. Исследование в Гарварде показало, если мужчина заговорит об этом на собеседовании, и ему, вероятно, назначат более высокую зарплату. Но если то же самое скажет женщина, ей вряд ли будут платить больше. О чем разговор? Телефон Радиоси 235-103.7. Что скажете?
1: Я бы хотела предположить.
0: Давайте попробуем.
1: Это количество детей, что это многодетность.
0: То есть, если мужчина говорит, у меня пятеро детей, то ему сразу платят больше.
1: Ему добавят в зарплате, а женщине нет.
0: Ну нет, не про детей говорим пока что, не про наличие, не про количество.
1: Да. Все понятно.
0: Спасибо, хорошо. Пока не угадали. Ага. И хорошо, что мы начали пока с неправильного ответа, не про детей. Радио Сиалио.
2: Мой вариант ответа – то, что у мужчины есть семья.
0: Семья в целом, да. Ну, пока тоже мимо. Наличие семьи… Нет, не будут платить больше. Понятно. Пока не угадали, еще звоните. У нас сегодня такой непростой, невероятный вопрос. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Хочу предположить, может быть, он один воспитывает ребенка и говорит об этом.
0: Ну, давайте так, это в целом детей не касается. Наличие детей в любом виде.
3: Ясно, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
4: А, может быть, это связано там с кредитами, с ипотекой, что-то такое.
0: А что именно?
4: Ну, у него, например, в залоге дом, машина, кредит взята.
0: Вот это прямо на собеседовании об этом можно поговорить?
4: Ну, может, некоторые говорят.
0: Может быть. Но пока что нет, не про кредиты и не про детей. 235-103-7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы. Хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучший вариант появится в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы, отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы, возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы, день повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы, время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
0: Чем может закончиться история, когда дикий олень забирается в дом, плавает в бассейне? А что дальше, узнаем через пару минут на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, на часах 9.23 в центре Екатеринбурга плюс 19. Теплеет буквально каждые полчаса, примерно на 1 градус. Сегодня днем до плюс 28. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Олень проник в дом во Флориде и поплавал в бассейне. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. Видео инцидента помощники шерифа выложили в интернет. События развивались так. Хозяин дома во Флориде, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для чистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу. В полиции округа позже пошутили, что нарушитель скрылся до того, как ему успели выписать штраф за незаконное проникновение на частную территорию.
0: Даже если бы выписали штраф. Во-первых, оленя нужно догнать, а во-вторых, он же читать не умеет. Хорошего дня вам на Радио Си.
3: Реклама.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
10: Анна, плитка.
11: Анна, сухие смеси.
12: Анна, вы просто песня.
9: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
13: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
14: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026». 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
15: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
16: Я все знаю! Ты убил его!
15: Нет, Люк. Яд.
17: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
18: Нет!
19: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
21: Радио Си.

0: На радио Си яркие хиты, только что Тейм Импала. Полдесятого в Екатеринбурге на радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А вопрос сегодня вот такой. Исследование в Гарварде показало, если мужчина заговорит об этом на собеседовании, ему, вероятно, назначат более высокую зарплату. Но если то же самое скажет женщина, ей вряд ли будут платить больше. О чем разговор? Мы уже выяснили, что это не про семейный статус, не про наличие кредитов и не про наличие детей. 235-103-7, телефон радио Си.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хотела попробовать ответить на вопрос.
0: Давайте попробуем. Какой вариант у вас?
1: Ну, мой вариант — увеличение зарплаты сразу. Ну, то есть, пришел на одну сумму, а закинул удочку, чтобы дали побольше.
0: Ну, то есть, как это происходит на собеседовании? Давайте смоделируем.
1: Ну, не знаю. Не знаю, но это как предположение. Например, пришел на определенную сумму, а сказал, что вот было бы неплохо вот заплатить, ну, сделать зарплату чуть побольше.
0: То есть, приходит мужчина на собеседование и говорит какие слова?
1: Что, например, что я заслуживаю большего, дайте мне больше.
0: Так, а если женщина то же самое скажет, я заслуживаю большего, платите мне больше, то и вряд ли будут,
1: ну,
0: да, платить?
1: По статистике же женщинам платят меньше, поэтому, мне кажется, у барышни меньше шансов.
0: Мужчин, требующих повышенный оклад, воспринимают как знающих себе цену и инициативных. А вот когда то же самое говорит слово в слово женщина, их оценивают как чересчур требовательную, некомандного игрока даже. Вот во всяком случае в Гарварде увидели ситуацию именно так. Да, просьба о более высокой зарплате. Собственно, вот и весь разговор. Разгадали? Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Олеся.
0: Олеся, как догадались?
1: Ну, наверное, немножко жизненного опыта, и так, в принципе, как сказать, в информационном поле это встречается.
0: А, ну не HR-ом работаете? Нет, случайно?
1: Нет, я из другой сферы, просто сама работу часто искала.
0: А, понятно. И когда приходите на собеседование, говорите, платите мне больше, сразу требование, да, что я стою столько-то.
1: Ну да, не нравится работодателю.
0: Имейте в виду, кто еще пока на собеседование только собирается, вот имейте в виду, есть такой приемчик. А вы в какой области трудитесь?
1: В бухгалтерии.
0: Ну, тоже где-то близко к деньгам.
1: Ну, наверное, да.
0: Наверное. Деньги не видели, но цифры точно знаете.
1: Да.
0: Хорошо. Олеся, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на радио Си. Получаете пару билетов на спектакль «8 любящих женщин».
1: Ой, как здорово. Да. Отлично.
0: Сейчас поподробнее расскажу про спектакль. Информация на правах рекламы. Вместе с актрисами театра «Турдус» вас ждет погружение в увлекательный детективный сюжет по пьесе Робера Тома. Спектакль состоится 16 сентября в Доме актера для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Олеся Сельмаша, разгадала невероятный вопрос на радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать теперь уже завтра с 9 до 10. А сейчас на радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
2: Доброе утро. В Нидерландах начались учения десантников 11 стран НАТО. Они продлятся до 18 сентября. В ходе маневров планируется отработка десантирования тяжелой техники и высадки парашютистов с транспортных самолетов разных стран. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса. В регионе установилась теплая, сухая погода. Дневные температуры воздуха выше плюс 25 градусов, сообщает Уралгидромет. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег в Шартарском парке. Мероприятие состоится уже в 11 раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. Нужна также медсправка о допуске и удостоверение личности, сообщили в мэрии. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, но пока обходилось без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, сообщает телеграм-канал Мэш. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на «Здорово 365» Ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28. В Первоуральске плюс 24-26. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 20-22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 20:10. И буквально минут 5 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня говорили про собеседование. Тем, кто собирается на собеседование, ищет работу, очень полезно было бы знать. Исследование в Гарварде показало, если мужчина заговорит об этом на собеседовании, ему, вероятно, назначат более высокую зарплату. Но если то же самое, буквально слово в слово скажет женщина, ей вряд ли будут платить больше. И вот мы выяснили, что, оказывается, речь всего-то навсего о просьбе более высокой зарплаты. То есть, если мужчина сразу приходит на собеседование и просит платить ему больше, то все шансы, что ему более высокую зарплату назначат. Потому что, как в Гарварде решили, если мужчина просит себе зарплату повыше, его воспринимают как знающего себе цену, инициативного, а если слово в слово женщина скажет ту же самую фразу, то ее оценивают как чересчур требовательную, некомандного игрока. Во всяком случае, вот такое есть исследование. Новый, невероятный вопрос на Радио Си. Будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
8: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла, пробка на Готвальда от машинистов до Бебеля, на Бебеля от Халтурина до Полихинской, на Халтурина от Технической до Готвальда, на Черепаново от остановки Черепаново до Готвальда и на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей. Самые загруженные магистрали – восточные в обе стороны, Челюскинцы в сторону к Московской и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
10: Глазурит Лада. Лада глазурит.

продукт. Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200. 34-43-200. «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 9:47 в центре Екатеринбурга плюс 19, а днем до плюс 28. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, узнаем, где находится оригинал статуи Давида Микеланджело и почему у этой статуи не совсем правильные пропорции. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьори торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал Флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юноши с головой соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьори стоит копия.
4: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним!
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: И даже такие теплые солнечные деньки, как сегодня, будем обязательно вспоминать долгими холодными зимними вечерами. Ну а пока наслаждаемся прекрасной осенней погодой в центре Екатеринбурга плюс 20. Через 5 минут на радио Си выпуск новостей, а буквально через минуту музыка, понятная без слов, на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене взамен, получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 28. На Радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В центре Екатеринбурга сегодня в утренний час пик встали трамваи на проспекте Ленина в сторону УРФУ. По словам горожан, всех пассажиров высаживали на остановке оперный театр. В департаменте транспорта города сообщают, что кто-то забыл сумку в одном из вагонов. Из-за этого были задержаны маршруты номер 4, 8, а также 13, 15 и 16 трамвай. В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в драматичном матче уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Игра прошла накануне на УГМК-арене и завершилась со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем периоде екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм, гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед только 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый пятый звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Сейчас узнаем, что на самом деле означает фраза «отзыв автомобилей». Спонсор «Минуты драйва» на Радио Оси ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно, а проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: С вами Радио Си. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Хорошего вторника. Сегодня 8 сентября. В центре города плюс 2. Сегодня днем до плюс 28. Какие морепродукты помогают остановить старение, узнаем минут через 10 на Радио Оси.
4: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: На радиосі Олівія Адамс, Fool Me Once. На часах 10:22 в центрі Екатеринбурга плюс 20. Сейчас на радиосі Катя Григорьева о чем-то вкусненьком и очень полезном.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшили память и способность к обучению, укрепили связи между клетками головного мозга, уменьшили воспаление и даже способствовали росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых эксперименты проводились. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмологеном.

0: похоже примерно на 16% квадратов двушки. А квадрат в трешке будет стоить дешевле еще на 11%. За первый этаж скидка 10%. Хотите узнать, куда мы можем переселить вас без доплат или с минимальной доплатой? Звоните и договаривайтесь о консультации. Телефон 22 22 181, Екатеринбург.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал».
2: Радио

0: Радио Си с вами на часах 10:42. Сегодня вторник, 8 сентября, и сегодня отмечается День грамотности. Кого можно считать грамотным, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего?
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
3: Еще бы. Сама скоро оценишь.
2: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо. Готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-4741. 16+.
6: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
7: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Угран 110-385-001-8073.
8: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио СИ музыкальные новинки. Это One Republic, Need Your Love. На часах 10:47 в центре Екатеринбурга плюс 21. Днем до плюс 28. На радио СИ прямо сейчас заглянем во всемирную историю, поговорим про грамотность. Спонсор всемирной истории на радио СИ ООО агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы одеть и надеть часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу одеть надежду и надеть одежду. При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

0: радио Эрос Рамазотти, Иль Темпо, Нон Сентер Аджоне. 10:56 в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Нашей осенней теплой солнечной погоды невозможно не восхищаться. Когда наступит астрономическая осень, узнаем из новостей на радио Эси через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Эси ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.
1: Добрый день. В Нидерландах стартовали учения НАТО. Международные воздушно-десантные маневры «Фалькон Лип» проходят на авиабазе Эйндховен на юге Нидерландов до 18 сентября. Участвуют десантники из 11 стран Альянса, помимо Нидерландов. Это Италия, Германия, Греция, США и другие. Военные отрабатывают десантирование тяжелой техники и запасов с использованием системы сброса грузов на парашютах, а также высадку парашютистов. Тренировки необходимы для повышение готовности к совместным операциям, пояснили власти Нидерландов. Автомобиль «Вольво» влетел в здание бизнес-центра «Небо» в самом центре Екатеринбурга. Авария на улице Народной Воли произошла сегодня утром. Фото с места ЧП очевидцы прислали в редакцию портала Е1. Пострадал ли кто-то, пока не уточняется. Машина прямо воткнулась в здание, она разнесла припаркованные рядом самокаты. Клон легендарного сталинградского тополя, пережившего Сталинградскую битву, а также сирень сорта «Великая Победа» высадили в Екатеринбурге. Посадочный материал на Урал передали волгоградские ботаники. Акция состоялась в рамках эколого-патриотического проекта «Сирень Победы». Тополь и сирень из Волгограда высадили на опытном участке, созданном при ботаническом саде Уральского отделения Российской академии наук. Как напоминают волгоградские СМИ, в 2013 году местные биологи провели стерилизацию почек легендарного тополя. С помощью метода микроклонального размножения в лаборатории получили саженцы, которые генетически идентичны оригиналу. Потомки легендарного дерева уже растут во многих российских регионах. Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Астрономическая осень в России наступит 23 сентября. Это будет осеннее равноденствие, которое уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После этого в северном полушарии дни будут становиться короче, а ночи длиннее. И так до самого зимнего солнцестояния в 20-х числах декабря, после которого день снова начнет расти. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 22. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду и плюс 26-28.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
5: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си одно из самых протяжных, красивых и долгих признаний в любви. Это Уитни Хьюстон, «I will always love you». 11 часов и 9 минут в Эхтеморге. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника. Сегодня 8 сентября. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп. Песни, которые нас будут поддерживать и сохранять рабочее настроение. Послушаем «Город 312» с песней «Останусь». А буквально через минуту настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон и песня с его 8-го альбома «Dangerous», альбом 91-го года «Remember the Time» на радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-4-1, 16+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.
7: Радио Си каждый день старается проводить со вкусом. Вкусная игра тому подтверждение. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите кулинарные задания, дозванивайтесь на Радио Си, отвечайте верно и получайте вкусный приз. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что E-Type, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Сил, еще Роксет и в самом начале CC Catch.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф. Передовые технологии.

0: Технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
2: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
3: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Зия, музыка, которую мы любим, и только что сила в завершении золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Зия инструментальная музыка. Кенниджи.
1: Реклама. Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
2: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
4: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В России сформируют перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Правила будут включать в себя методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче персональных данных алгоритмам машинного обучения. Это следует из концепции повышения уровня цифровой грамотности населения, передает РИА. В Екатеринбурге мама 11-летнего мальчика, который получил ожог в Исети возле Клевер-парка, рассказала о случившемся. В понедельник в этом районе в трубе с горячей водой образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Неподалеку дети играли в футбол во дворе, мяч улетел за ворота, попал в Исеть, и футболисты побежали его доставать. Один школьник потянулся за мячом, поскользнулся и на секунду наступил в воду. В результате получил ожог второй степени. Об этом рассказала мама мальчика. На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали в 9-ю больницу. В компании Т+, порталу Е1, рассказали, что на трубопроводе был небольшой свищ, и повреждения оперативно устранили. Если суд признает кандидатов в депутаты от партии «Яблоко» Константина Киселева и его коллег виновными в демонстрации экстремистской символики, то они могут на год лишиться права участвовать в выборах. Такое пояснение агентству «Новый день» дал юрист. Накануне в Свердловской области полиция задержала, по последним данным, 6 кандидатов в депутаты Госдумы и ЗАГС Собрания от партии «Яблоко». В отношении всех задержанных составлены протоколы за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, после чего их отпустили. Когда состоятся суды по предъявленным обвинениям, пока неизвестно, пишет «Новый день». Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» в овертайме уступил челябинскому «Трактору» в первом уральском дерби сезона. Драматичный матч прошел накануне на УГМК-арене и завершился со счетом 4-3 в пользу гостей. «Автомобилист» пропустил гол в самом начале. Уже к 7-й минуте «Трактор» вел 2-0. Во втором периоде забил и «Автомобилист», но завершился второй период со счетом 1-3 в пользу «Трактора». В третьем екатеринбуржцы отыгрались и довели счет до ничьей 3-3. Исход матча решил овертайм. Гости победили. Следующие 7 игр «Автомобилист» проведет на выезде. Команда вернется на домашний лед 30 сентября, где сыграет против тольяттинской «Лады». Во Франции снова ограбили музей. На этот раз из музея Ренуара под Ниццей похитили 4 картины. Грабители проникли в музей сегодня рано утром. Когда сработала сигнализация, на место прибыла полиция. Следователи уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что двое преступников вырезали полотна из рам. Какие именно картины похитили, пока не сообщается. Напомню, самое заметное ограбление музея во Франции за последнее время произошло год назад. В октябре 2020 25-го из Лувра вынесли ювелирные украшения из коллекции монархов. Доллар 86,19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 22, завтра в среду без осадков, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15, и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Екатеринбург.
6: Лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
7: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывает Элтон Джон. Believe.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7 только что Эва Макс. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Долорес Рердан, но Динари Дэй, еще Сэвэдж Гаден и в самом начале Глория Гейнер.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
5: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
6: Строим новое!
7: Ремонтируем

0: Любимые, покупаем в Докер.
1: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, это Долорес Риордан, далее на радио Си Араш Пил Лав, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
2: Автоцентр «Восток».

0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
1: Добрый день.
2: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
1: Такого не существует.
2: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
3: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Стань главной мамой города! Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026». 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
7: Глазурит «Лада». «Лада» глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки.
2: 103.7 FM. Радио «Сити».
3: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
4: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипе, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер привезли в Киев худшие условия мирного соглашения, чем те, что предлагались ранее. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, если раньше не требовалось изменений в Конституции и признании территорий, то сейчас требуется. Депутат заявила, что есть еще ряд неприятных нюансов, которые она озвучивать не стала. Добавлю, что официально стороны новые условия не комментировали, пишут Вести. Несанкционированная свалка за Мегой продолжает гореть. Кварталы вокруг накрыл едкий дым. Горожане минувшей ночью массово жаловались на сильный запах гари в районе Новомосковского тракта. Всему виной пожар на гигантской несанкционированной свалке. Она загорелась еще вчера. Туда выезжали несколько пожарных машин со спасателями. Но потушить свалку до конца сложно. Залежи мусора и стройматериалов, которые уходят на глубину 6 метров, продолжают тлеть. Уральские аграрии убрали уже половину урожая этого года. Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, на сегодня обработано более 50% посевных площадей, собрано почти 3 миллиона тонн зерна, заготовлено 1 700 тысяч тонн кормовых культур, также собран картофель с 15% площадей и овощи с 23%. Уборочная в этом году началась в сложных погодных условиях, были сильные дожди и паводки, но сейчас аграрии набрали хорошие темпы, пишет «Новый день». Свердловская область минувшим летом вошла в топ-10 направлений для туризма в России. Регион занял 8 место, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Илью Уманского. Возглавил рейтинг Краснодарский край, за ним Москва, Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининград. Свердловская область обогнала Крым, который этим летом опустился с 4 места на 9, на 10 месте Приморье. По данным Росстата, за первую половину этого года Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Российские кинотеатры могут прекратить так называемое предсеансное обслуживание. Эту схему используют для показа зарубежных фильмов, не получивших прокатного удостоверения в России. Зрителю продают билет на фильм, допущенный к прокату, а перед его началом бесплатно показывают голливудскую новинку. Но от такой практики кинотеатры могут отказаться. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронцова. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница на Заводской 33». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в среду без осадков, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
5: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
6: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Араш» с хитом «Pure Love». Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
2: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрация. От талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронов Лорьем». 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
5: Телефон рекламной службы 235 0905.
6: Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Лени Кравец. На часах 14.42 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Армин Ван Бюрен, еще Майкл Джексон и в самом начале Queen. Friends will be friends.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
7: УК Simaland Город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Армин Ван Бюрен, на часах без 5:03, далее на радио Си Стинг, Fields of Gold, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-339-244-741, 16+.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: 103.7 FM. 103.7. Радио 7.
0: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
10: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Елена Пипе, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению правительства республики, их деятельность несовместима со статусом дипломата по Венской конвенции, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан, передает ТАСС. Решение служит защите безопасности и суверенитета Венгрии и не означает разрыва дипотношений с Россией. Венгрия намерена продолжать диалог на принципах взаимного уважения и соблюдения правил, сказала министр. Суд обязал природный парк «Оленьи ручьи» выплатить 2 миллиона рублей родителям мальчика, который погиб от укуса клеща. Как сообщили в пресс-службе судов области, трагедия произошла в мае 2024 года. Мама с сыном отдыхали в «Оленьих ручьях», мальчика укусил в голову клещ. В тот же день родители доставили ребенка в больницу, клеща удалили, ввели необходимый препарат. Однако через 2 недели у ребенка поднялась температура, его госпитализировали, через месяц мальчик скончался. Суд взыскал с парка 2 миллиона рублей в пользу родителей, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге заметили опасных испанских слизней, о которых раньше сообщали только жители юга и центра России. Испанцы уничтожают урожаи садоводов, причем едят все, и крестоцветные, и помидоры, и салаты встречаются на клубнике, плодовых деревьях. Кроме того, они опасны для людей, могут переносить сальмонеллы, кишечные палочки и листерий, сообщает «Новый день». При этом испанские слизни не имеют врагов, их никто не ест, и они отлично адаптируются к инсектицидам. Медики советуют после контакта с испанским слизнем тщательно мыть руки, а лучше вообще не трогать его руками. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам. На этот день приходится каждый 5-й звонок, сообщает РИА Новости со ссылкой на банковскую аналитику. Далее идут среда и четверг. К выходным активность аферистов снижается. При этом исключением являются целевые атаки с перспективой получить большой куш или психологическая обработка жертвы для совершения диверсии терактов. В этих случаях мошенники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупреждают эксперты. Быстрая музыка за рулем может провоцировать рискованную езду. Как передает телеканал 360, в одном из исследований участники под энергичные композиции чаще превышали скорость, совершали опасные маневры. Самые потенциально отвлекающие песни аналитики назвали «Shape of You» Эда Ширана. Ее темп составляет около 192 ударов в минуту. Специалисты советуют выбирать для поездок музыку среднего темпа. Слишком спокойные композиции тоже могут мешать, особенно если водитель уже устал, поскольку дополнительно расслабляют и могут вызвать сонливость. Доллар 86.19, евро 100 рублей 17 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И погода на «Радио Сим», спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в среду без осадков. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что Дона Саммер. Меня зовут Леонид Флипов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. И далее на радио Зи 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
4: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
5: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Ума Турман и Патрисия Акас. Прямо сейчас на радио «Си» новости, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365.
1: Добрый день. В МИД России пообещали ответить Венгрии на высылку 10 российских дипломатов. Ответ русофобскому лобби в Будапеште будет жестким и болезненным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Екатеринбурге сильный пожар в районе улицы Черняховского. Примерно оттуда поднимаются клубы черного дыма, пишет Е1. Екатеринбуржцы сообщают, что горит крыша магазина ДНС, но это не точно. Сборная России по футболу этой осенью сыграет с Ираном, Намибией и Нигерией. В октябре команда Карпина проведет 2 матча. 3-го с Намибией в Екатеринбурге, 6-го с Нигерией в Нижнем Новгороде. Первый матч сборов 29 сентября команда проведет против Ирана на Казань-арене. Кинопоиск объявил о завершении съемок фильма «Черный шелк». Это продолжение «Красного шелка», которое выйдет в российский прокат следующей весной. Действие «Черного шелка» разворачивается в Шанхае. В главной роли снова Милош Бикович. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики здоровья

0: 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде на радио 7. За окном в эти минуты плюс 25. А завтра в среду без осадков. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. И завтра днем до плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Secret Service, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дэвид Червет, еще Эмилия и в самом начале Modern Talking.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН 66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026». 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
10: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
11: О, «Папа Джонс», Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Золотая коллекция... Радио Си.
12: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Дэвид Червет. Далее на радио Си Джеймс Блант, You Beautiful, и перед этим инструментальная музыка Ванесса Мэй.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО ТД «Привит», завод стеновых материалов «Привит».
1: Здравствуйте. Россия ответит на решение властей Венгрии выслать из страны 10 российских дипломатов. В МИД России заявили, что ответ будет достаточно жестким. Газета «Коммерсант» напоминает, что российских дипломатических сотрудников объявили персонами нон-грата, а причиной была обозначена деятельность, которая неприемлема с точки зрения Венской конвенции. В это же время в МИД Венгрии подчеркнули, что это решение не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Ситуация с топливом в Свердловской области стабилизируется в течение недели. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор Денис Паслер. Глава региона напомнил, что проблемы с дизельным топливом в Свердловской области нет вообще. С бензином ситуация выправляется. Также СМИ цитируют Дениса Паслера, который признался, что ему тоже довелось постоять в очереди за топливом. Далее цитата. «Такова жизнь, и я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился». Конец цитаты. Также Денис Паслер добавил, что на сегодня топливо в регионе продается больше, чем в другие годы. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войны и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на улице много ям и трещин в асфальте. В некоторых местах из-под покрытия даже торчит арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована также реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
2: Реклама.

0: и Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в среду без осадков, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15 и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Джеймс Блант, You Beautiful. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 16:09. И далее обойдемся без лишних слов. На Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый жилой район, городские легенды. Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретиться сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.
0: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если и приз аппетитный. Получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Участвуйте во вкусной игре на Радио Си. Ловите наши кулинарные задания по будням после 8 утра. Дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на сайте radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Руси. Музыкальный пульс Екатеринбурга.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Эниэм, Делян Радио Си и Селин Дион, но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. У Владимира Путина в начале второй половины дня состоится международный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля при этом не уточнил, с кем именно запланирована беседа. «Россия открыта для диалога и любых консультаций», добавил Песков, отвечая

0: Отвечая на вопрос о планах Норвегии обсудить с Россией безопасность на море, пишет РБК. На улице Черняховского в Екатеринбурге потушили пожар, дым которого видели сразу несколько районов города. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, горела кровля склада электронной техники. Огонь локализовали, сейчас идут работы по проливке горевшей кровли. Здание до прибытия пожарных покинули 370 человек. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут использовать систему быстрых платежей. Это позволит вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Александра Короткова, Радио Си.
1: И погода на Радио Си, спонсор ООО УК «Баден Групп», «Баден Фэмили». За окном в эти минуты плюс 25, завтра в среду без осадков. Юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 13-15, и завтра днем до плюс 22.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Дженнифер Пейдж. На часах без 15.05. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске и Мани, еще и Нигма. И в самом начале Альбана Рамина Пауэр.
1: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Ямани. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си R.E.M. Люзима Релижен. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета «Ру». Напомню, также ранее стало известно, что премьеру новых «Мстителей» и «Дюны» могут отложить в России до весны 2027 года. В это же время отечественные режиссеры заявляют, что не просят переносить релизы зарубежных картин и выступают за здоровую конкуренцию на рынке кино. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканал и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Это не только наличие фильтров, но и время, которое занимает процесс водоподготовки. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86,59, евро 100,57.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем до плюс 22.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это Юритмикс на Радио Си, музыка, которую мы любим. Вам желаю прекрасного вечера, с вами Роман Калашников. Много великолепной музыки у нас и дальше, например, через минуту немного уральского рока. Слушаем смысловые галлюцинации «Охотники».
1: Реклама. Уральцу много не надо, ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
3: У Папа Джонс Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
4: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
5: УК Simaland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Гранд 122-660-002-3693.
6: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое. В блоке 499,99 за килограмм. Майонез «Провансаль» «Ежика» 99,99 за 400 миллилитров. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Свердлова, Липнихта, от Челюскинцев до Первомайской. А плотно на объездной дороге от Громова до Амундсена. ЕКАД стоит от моста через железную дорогу до 13 километра. Патриса Лумумба, Зенитчиков от Военной улицы до Палисадной. И затруднен проезд на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов.
7: Радио Си 103.7 FM.

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: нами только что Тейм Импала и Дженни «Дракула» на Радио Си, музыка, которую мы любим. От горячих новинок переходим к песням, проверенным временем. У нас через минуту Рики Повари «Коза Сей». Очень красивый хит.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: нами только что Нелли Фуртадо, All Good Things Come to an End. Дальше Мэдисон Марс, New Vibe Hoodies. Немного взбодримся под яркий хит. Это через полторы минуты, ну а пока новости расскажет Александра Короткова на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Авиакомпания Air Tanzania возобновила авиасообщение с Россией спустя несколько дней перерыва. Об этом сообщили в аэропорту Внуково, откуда сегодня вылетел рейс перевозчика. Причиной, по которой авиакомпания приостанавливала полеты, были названы возможные риски в воздушном пространстве России. На вокзале Екатеринбурга снова перенесли остановку общественного транспорта. Теперь автобусы и троллейбусы останавливаются не около дома номер 31, а на 20 метров ближе к проспекту Космонавтов и Почтовому переулку. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Екатеринбурга. Вратарь сборной России и клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Матвей Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра, среду, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 20-22.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.
5: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this.
6: Got a new vibe with this.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, на рынке так много риэлторских компаний, а вот по каким критериям нам разумно выбирать агентство?
2: На мой взгляд, репутация компании творит чудеса. Квартира продается и быстрее, и дороже. Я бы сказал, что репутация – это известность в сочетании с опытом работы, временем нахождения агентства недвижимости на рынке, ведь за длительное время мы оставляем много следов.
1: Да, время работы – это важный показатель, а на что еще обратить внимание?
2: Важное отличие агентства – это его рекламные возможности. Как и где будет компания рекламировать вашу квартиру? Как много покупателей увидят объявление? Хорошо, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье и очень важное – это количество отзывов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника.
1: Александр, давайте еще один критерий назовем.
2: Смотрите количество сделок на одного сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, например, на Домклике. Здорово, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе.
1: Александр, а могут ли ваши специалисты разъяснить потребителям более подробно эти вопросы на примерах?
2: Да, конечно. Мы с нетерпением ждем ваших звонков по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Звоните, пишите, договаривайтесь о встрече. Ну и наш офис, как всегда, на 8 марта 110 работает ежедневно.

0: Невероятный атмосферный хит от Агаты Кристи «Я буду там». Музыка, которую мы любим на Радио Си. Впереди у нас золотая коллекция. Слушаем Челентано, также хит «Let the love go on» от Me and My в очереди. А начнем с «Альфавиль» на Радио Си.
1: Реклама.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: И главный приз... автомобиль!
8: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на acedifizvostok.ru.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Куйбышева от 8 марта до Московской улицы. Московская стоит, Патриса Лумумба, Зенитчиков от объездной дороги до Палисадной улицы. Стрелочников от Челюскинцев до Транспортников. Объездная дорога от Московской до Амундсена. Опять же, объездная от Громова до Амундсена. Самая загруженная магистраль – это Ленина по направлению к ВИЗу.
4: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: Центр Глазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: На радио Сі Адріана Челентана «Конфесс» в золотой коллекции этого часа. Дальше песня, с которой началась мировая известность певицы Си Чанда Лия. Ну а раньше музыка, понятная без слов. Фидель Уикет, мелодия «Back to Life».
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Сегодня в Кировском. Масло сладко-сливочное, крестьянское и традиционное. 129,99 за 180 граммов. Яблоки Golden Крым. 179,99 за килограмм. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-1. 16+.
8: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
9: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор направил запросы в Ассоциацию туроператоров России, а также в турецкий Минздрав после информации о массовом отравлении россиян в турецком отеле. Пока официальные ответы не поступили, комментируя ситуацию, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что речь может идти об энтеровирусе и добавил, что это не то заболевание, которое из-за заболевших туристов может быть перенесено в Россию. Об этом пишет РИА Новости. Свердловскую область снова предупредили об аномальной жаре. 9 и 10 сентября ожидаются температуры воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сказано в сообщениях экстренных служб. Ранее синоптики обещали Среднему Уралу теплую погоду вплоть до конца этой недели. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых перейдет в собственность Свердловской области. Губернатор Денис Паслер в своих соцсетях перед пресс-конференцией сообщил, что решение принято на уровне правительства России и Федерального Минкультуры. Сейчас историческое здание закрыто из-за аварийного состояния помещений. В первую очередь ситуация опасна для детских коллективов, которые десятилетиями занимались в помещениях усадьбы и Дворца творчества. Губернатор сообщил, что по мере обновления комплекса кружки будут возвращаться в здание Дворца творчества. В этом году они открылись во временных помещениях по другим адресам. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности. По данным на начало августа, уровень безработицы в России составил 2,3%. Пишет агентство ТАСС. Эксперты рассказали, как привить детям любовь к чтению. Родителям советуют не заставлять дочитывать книгу до последней страницы, если произведение перестало вызывать у ребенка интерес. В некоторых случаях полезнее сделать паузу и вернуться к тому же тексту, но позже. Это помогает сохранить положительное отношение к самому процессу. Еще одним приемом, который повышает интерес к чтению, эксперты назвали завершение чтения книги перед интересным поворотом сюжета. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 20-22. Это чуть прохладнее, чем сегодня.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
6: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сия Чандалия на радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам мы вернемся буквально через пару минут. Пока же давайте поговорим об автомобилях. Спонсор минуты драйва на радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер Черри и Теннет, автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Вечер в разгаре. Дальше на радио Си слушаем «Сплин». Выхода нет.
4: Реклама.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
13: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
14: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
19: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
0: На радио «Сия» ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений на 4 балла. Скопление машин на ЕКАДе от 16 километра до 13. Отмечу Московскую от Хомякова до Куйбышева. Березовский тракт «Трудовая» стоят от Барьерной до Мурзинской. Дегенина от объездной дороги до Краснолесья. Плотно на объездной от Московской улицы до Амундсена.
4: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Реклама. Сделать осень чуть ярче поможет вкусная игра «Радио Си». Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и поднимайте себе настроение вкусным способом. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-53-30. Город Москва. Дальше на Радио Си послушаем «Eagles», «Отель Калифорния». Легендарная вещь.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой комплекс Никольский. От УГМК застройщик – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Прекрасная Ева Польна, «Мир на ладони», только что на Радио Си. Далее у нас Сиена Спиро, «Die on this hill». Слушаем новинку через 3 минуты. А сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили. Государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главный баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Финал рабочего дня. Прекрасный, очень комфортный в плане погоды вечер. Отличная музыка на радио Си. Дальше мы, кстати, подготовили золотую коллекцию. Слушаем Westlife, перед этим Spice Girls Viva Forever. А начнем нашу музыкальную подборку с Bad Boys Blue. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-309-902.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
9: «Уралмаш» не будет прежним.
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
5: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
10: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
5: ОСЗ СКМ «Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
11: Сегодня в Кировском сметана Полевское 99,99 за 350 граммов. Батончик «Пикник Биг» 69,99 за 76 граммов от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднение сейчас на 4 балла. Отмечу скопление машин на ЕКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Московская стоит от Хомякова до Куйбышева. Березовский тракт «Трудовая» от Горького до Мурзинской. Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной улицы. Плотно на объездной дороге от Московской до Амундсена.
1: Реклама.
12: Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Комплект. Автоцентр Лазурит. Официальный дилер «Лада». Фронтовые бригады 27-34-43-200. 34-43-200. Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
1: Золотая коллекция «Радио «Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Радио 7 мы только что послушали Westlife. Еще один нежный, красивый трек на старте. Слушаем Dido Thank You через 7 минут. А перед этим знаменитая мелодия «Попкорн», ну или «Воздушные хлопья кукурузы». Версия от Виктора Зинчука.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, по каким критериям нам выбирать агентство недвижимости? Первое. Репутация. Это известность в сочетании с длительным нахождением на рынке. Она творит чудеса, квартира продается и быстрее, и дороже. Важны также рекламные возможности. Какая реклама и где? Здорово, если агентство имеет максимальный по сравнению с конкурентами показатель по количеству показов на одно объявление. Третье. Это количество отзывов клиентов на специализированном городском портале. Тут важно смотреть и не лениться сопоставлять количество отзывов на одного сотрудника. Обратите внимание на количество сделок на сотрудника на каком-либо независимом ресурсе, ну, например, на Домклике. Прекрасно, если компания занимает лидирующее место по такому показателю в городе. Хотите узнать подробности? Звоните по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге. Наш офис на 8 марта 110 работает ежедневно.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто», ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
5: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» вернулись в Россию. Об этом сообщают федеральные ленты. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября сообщали, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, связанной с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее, кроме команды, прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать 2-этажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый 2-этажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставлять нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг, при взаимодействии с коммерческими организациями, паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. При этом столкновения с препятствиями не считаются сбоями и становятся учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, однако дает преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркнули ученые. Официальный доллар на сегодня 86.59, евро 100.57.
2: Реклама.

0: Паривит.ру.
1: Сейчас на Радио Си прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 15, днем в Октябрьске плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 октября 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на музыкально-театральную программу «Сказы с оркестром 12+». Чтобы забрать приз, нужно третьим дозвониться по номеру 235-103.7. На радио «Си» играем в «Третий звонок». 235-103.7.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 30 сентября 2026 года.
11: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
12: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
1: Сейчас о пробках. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Светлореченской, Сухотульской, от Репина до Лиственной. Дегенина отмечу от объездной дороги до Краснолесья. Амундсена от Бардина до объездной. Объездную дорогу от Московской до Амундсена. Дегенина от Шаманова до Краснолесья.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз на радио «Сыграем» в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Андрей.
0: Андрей, вы дозвонились самым первым.
1: Самым первым. Эх, неудача.
0: Ну, давайте ладно, пробовать еще.
1: Спасибо вам. Спасибо, Роман.
2: Добрый вечер.
0: Вы...
2: Очень приятно. Ага.
0: Взаимно. Вы номер два.
2: Я номер два. Передаю привет нашему любимому городу Екатеринбургу. Всем доброго вечера, уютного, приятного дня.
0: Класс. Прям нравится мне ваш настрой. Спасибо, что набрали.
3: Радио «Си», добрый вечер. Как я рад, что я до вас дозвонился.
0: Мы-то как рады. Как зовут вас?
3: Виктор меня зовут. Из Нижнего Тагила.
0: Как у вас там в Нижнем Тагиле с погодой, расскажите?
3: О, погода замечательная. Не осенняя, можно сказать. Тепло, как у вас, наверное. Комаров, правда, много.
0: Да ладно. Слушайте, у нас с комарами все в полном порядке, их нет.
3: Вот нас есть.
0: Давайте вам приз вручу. Вы у нас третьим. Дозвонились, да. Приезжайте в Екатеринбург, вручим приз. Вы получаете пару билетов на музыкально-театральную программу «Сказы с оркестром». Я вас поздравляю.
3: Большое спасибо. Всегда слушаю ваше радио.
0: Далее на правах рекламы. Вы погрузитесь в атмосферу сказов Павла Бажова под живое исполнение камерного оркестра «Бах». В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 12 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки. Ну а дальше Оливия Дин, «So Easy». Возвращаемся к музыке на Радио Си.
4: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
6: Да-да-да-да-да-да-да-да-лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
7: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
9: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
10: ООО СЗ СКМ Блюхера. Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
11: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: радио Си.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Выборы 2026.
1: Радио Си предоставляет бесплатное время для дебатов между представителями партий, которые представлены на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Сегодня должны участвовать в дебатах представители Коммунистической партии Российской Федерации, представители партии «Новые люди» и представители партии «Прямой демократии». Напоминаю, что время, 25 минут общего времени, делится пропорционально между представителями тех партий, которые пришли на дебаты. Сегодня у нас два представителя. Во-первых, это представитель от Коммунистической партии Российской Федерации Олег Гордеев. Здравствуйте, Олег Сергеевич.
2: Добрый день.
1: И представитель партии «Новые люди» Михаил Осинцев. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич. Итак, регламент простой. По 3 минуты вступления. Потом каждый задает по вопросу, по 2 вопроса. Друг другу вы задаете, и потом последовательно, да, и потом заключительное слово. Ну, начнем по алфавиту. У нас так тут принято. Олег Сергеевич, ваше слово.
2: Здравствуйте, уважаемые земляки. Меня зовут Гордеев Олег. Я являюсь секретарем Свердловского областного отделения Коммунистической партии по юридической работе, а также являюсь депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Сегодня власти, к сожалению, ведут наш регион по пути приватизации и оптимизации. За последние 5 лет, в том числе и мои оппоненты, голосуя как один вместе с «Единой Россией», отдали в руки олигархов практически всю коммуналку и весь продовольственный комплекс. Мы же с вами, простые жители, получаем бесконечные запреты в интернете, рост тарифов и цен. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу, основанную на подлинной демократии, социальной справедливости и сильной экономике. Ее суть в том, чтобы огромные богатства нашей страны работали на всех, а не на кучку олигархов, владеющих природными монополиями, да и на банкиров, которые дерут 3 шкуры с населения через кредиты и ипотеки. Уважаемые земляки, за последние 5 лет мы вместе с вами, активными жителями здесь, в Свердловской области, сделали то, что многие считали невозможным. Мы с вами отстояли лесопарк Уктус и его особые охраняемые природные территории от вырубки и застройки. Помните, как бизнесмены хотели проложить дорогу через зеленые легкие района, чтобы построить апартаменты? Мы вышли на шествие, провели экспертизу, завалили чиновников запросами, и лес остался нашим. Мы смогли остановить мусорный полигон вместе с жителями Сесерти. 2 года борьбы, митинги, сотни и тысячи подписей. Нас обзывали, нам угрожали. Даже губернатор Куйвашев обещал построить эту помойку под моими окнами. Но мы выстояли, и 500 гектаров плодородных земель спасены. А главное, что наши дети будут дышать чистым воздухом. Мы с вами добились строительства новой школы номер 300 на Уктусе. Вы помните, что до постройки этой школы действовала только одна, 131-я. Она была 60-х годов постройки. Бедные детки, в том числе мой сын, учились в ней в 3 смены. Физкультура проходила прямо в рекреациях. Ну, в общем, это был ужас, и все жители района это знают. И мы с вами, я лично, выходил на пустырь, на митинг. Мы митинговали, чтобы эту школу построили. Я, будучи еще депутатом городской думы, задавал вопросы главе города и губернатору в заксобрании о необходимости выделения денежных средств, и сегодня наши дети учатся в прекрасной новой школе. Мы с вами смогли спасти жителей Ботаники от 30-этажной высотки, которая должна была вырасти прямо у них под окнами. И таких примеров очень много. Я мог бы перечислять еще долго. Это и помощь бойцам СВО, это ремонт школ, тысячи обращений от вопросов ЖКХ до более значимых тем. Но важнее другое. 20 сентября пора сделать шаг от выживания к развитию справедливости. Приходите на избирательные участки и поддержите КПРФ. Вместе вернем России будущее.
1: Спасибо большое. Михаил Дмитриевич, ваше слово.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели, земляки. Меня зовут Михаил Осинцев. Я являюсь кандидатом в депутаты законодательного собрания от партии «Новые люди» и представляю партию «Новые люди».

0: Идем на выборы с простым принципом. Люди важнее всего. Государство должно уважать человека, доверять ему и создавать условия для жизни и работы. Наша программа о понятных правилах, открытой власти, современной экономике и удобных городах. О возможности построить карьеру или открыть дело в своем регионе. Получать качественное образование и медицинскую помощь. Создавать семью, пользоваться современными технологиями и участвовать в решениях, которые касаются своего дома и города. Мы предлагаем последовательно менять условия, от которых зависит повседневная жизнь. Работу государственных сервисов, поддержку предпринимательства, доступность жилья, устройство транспорта и коммунального хозяйства. В федеральной и региональной программах эти предложения дополняют друг друга. Расскажу об основных направлениях. Начну с работы и экономики. Вот мы предлагаем снизить административное давление на предпринимателей, поскольку это сейчас очень такая актуальная тема, и поддерживать местное производство, упростить доступ малого бизнеса к государственным закупкам. Для технологических стартапов с выручкой до 30 миллионов рублей ввести налоговые каникулы на 3 года. Для самозанятых добровольное социальное страхование и признание фактического дохода при получении кредитов. А для производителей это доступное финансирование, для рынков продовольствия и стройматериалов это развитие конкуренции и антимонопольного регулирования. Отдельная задача, очень важная, это финансовая самостоятельность регионов. Мы предлагаем оставлять в них основную часть налогов, направлять платежи от онлайн-сервисов и маркетплейсов туда, где совершена покупка. Развивать инфраструктуру, спорт, культуру и скоростной интернет в малых и средних городах. Переносить в регионы штаб-квартиры государственных компаний. Образование тоже должно быть связано с будущей работой. В программе развития инженерных и IT-специальностей, подготовка студентов, колледжей, совместно с предприятиями под реальные вакансии. Ну а для студентов с третьего курса предлагаем оплачиваемые стажировки, для молодых ученых гранты и поддержку исследований. Для учителей это сокращение бюрократической нагрузки и зарплату не ниже полутора средних по региону. А в школах это, конечно же, современные практические навыки профессиональных психологов и профилактика травли. Все, что еще можно перечислять, от того, что мы предлагаем, это все направлено на то, чтобы людям было проще. Все-таки партия создавалась, действует и будет действовать с под лозунгом «Люди важнее». Поэтому я призываю обратить внимание на людей в первую очередь. Голосуйте за партию «Новые люди».
1: Спасибо большое. Михаил Дмитриевич, ваш вопрос, раз у вас микрофон.
0: Да, спасибо большое. Такой личный вопрос, и в целом, я думаю, что для многих будет очень полезен ответ. Вот в своих лозунгах партия требует национализации, и вы боретесь за силием олигархов, но почему тогда в списках КПРФ по Свердловской области регулярно оказываются представители крупного коммерческого сектора и застройщиков? Вот как объяснить избирателям вашим, как вы объясняете, что партию рабочего класса на Урале спонсируют и представляют люди, сколотившие миллионы на капиталистическом рынке?
1: Спасибо большое. Олег Сергеевич, ваш ответ.
2: Я не понимаю, о чем вы говорите. Откуда у вас такие факты, что нашу партию кто-то спонсирует? Нашу партию никто не спонсирует. Мы сами работаем на эту партию, платим партвзносы и своими силами идем и движемся к, так скажем, власти и к принятию наших идей. Да, мы выступаем против приватизации государственных предприятий, потому что, как я уже говорил, фактически 5 лет руками Единой России, собственно говоря, и руками моего оппонента, новых людей, наш регион, в частности Свердловская область, катится по пути приватизации и оптимизации. Только за последние 5 лет были приватизированы практически весь продовольственный комплекс. Это и птицефабрика Рефтинская. То есть, смотрите, сначала взяли, приватизировали птицефабрику Рефтинскую. За это проголосовали все партии, в том числе новые люди, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия. Против голосовала только КПРФ. Продали птицефабрику Рефтинскую, потом приходит к нам УГИСО и заявляет, надо продавать комбикормовый завод. Почему надо продавать комбикормовый завод? А потому что у птицефабрики сменился собственник. И если раньше товары комбикормового завода уходили на птицефабрику, собственник сменился, они сменили поставщика комбикорма, нерентабельно, давайте тоже продадим. И вот так у нас происходит со всем продовольственным комплексом, а также и коммунальным комплексом. И, к сожалению, все это делается, еще раз повторюсь, руками партии власти, в том числе партии моего оппонента, новых людей, в частности, у нас в Свердловской области.
1: Но у вас же есть олигархи в списке? Я вот продолжаю вопрос.
2: У нас в списке нет ни одного олигарха.
1: Ну, богатые люди, хорошо, нет. Собственники.
2: У нас в списке есть юристы, есть работники заводов. Вот, например, в прошлом созыве, еще в действующем, депутат законодательного собрания Габас Даутов, экскаваторщик Качканарского ГОКа. Скоморохова Римма Вениаминовна, например, председатель детей войны. В списке в Государственную Думу я тоже не видел олигархов.
1: Хорошо. Если честно. Олег Сергеевич, ваш вопрос. Угу.
2: Уважаемые коллеги, в 26-м году в Государственной Думе рассматривался законопроект КПРФ об ограничении платы за жилищно-коммунальные услуги в размере 10% от дохода семьи. В принципе, у нас большая часть страны находится территориально в холодном климате, и немалые доли дохода семьи уходят на оплату коммунальных услуг. Рост тарифов ЖКХ в целом в 2025 году в два раза уже опередил инфляцию. В целом долги граждан за коммуналку на сегодняшний день составляют порядка 400 миллиардов рублей. Также, помимо этого ограничения, КПРФ предлагает ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ до 1 марта 2028 года. Уважаемый оппонент, хотел бы узнать, как проголосовала партия «Новые люди» по указанному законопроекту, как вы относитесь в целом к нему и к мораторию на повышение тарифов ЖКХ до 1 марта 2028 года.
1: Хорошо. Михаил Дмитриевич.
0: Смотрите, у нас позиция партии по вот вообще в целом, да, в теме ЖКХ – это один из таких главных сейчас и идей, и мыслей, которые мы можем внести. Ну, так как мы сейчас с вами дебатируем на уровне региональных...
1: Нет, мы сейчас в Госдуму дебатируем.
0: Да, ну, значит, прямым посылом это открытый аудит тарифов и публикация расчетов. Вот буквально недавно у нас проходила у партии, значит, форум ЖКХ для людей, буквально там на прошлой неделе выходные, где приезжали наши лидеры партии и в открытом диалоге с собственниками управляющих компаний, с представителями ОНО, разных автономных некоммерческих организаций, которые представляют там людей и жителей, обсуждали и выявляли действительные проблемы. И в том числе мораторий на рост цен на ЖКХ, потому что там реальный рост сейчас не соответствует там реальной инфляции. Это бежит нескончаемо вперед и очень быстро. И очень важно, чтобы открытый тариф аудит тарифов был открытый для того, чтобы люди могли понимать, за что они платят. Это очень важно, чтобы... Ну, условно, накупленные деньги, которые в квитанции отражаются там на водоотведение, чтобы на эти деньги там не приобретались джипы для ресурсоснабжающих организаций. Это очень важно, поэтому вот мы сейчас активно...
1: Для этого закон нужен?
0: Ну, да. То есть это все равно нужно прорабатывать на законодательном уровне, как эта система будет выглядеть.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. Михаил Дмитриевич, ваш вопрос.
0: Спасибо большое. Подскажите, вот по поводу мусорного полигона, я отчасти и согласен, и нет, что расположение его, возможно, было не самое лучшее, но вопрос с мусорным коллапсом, например, в Екатеринбурге, от того, что отстояли этот полигон, он не решается. Ну, конкретно в текущих реалиях.
1: Отстояли не строительство.
0: Да, отстояли не строительство. Да, все верно.
1: Что
0: да,
1: делать?
0: Да, что делать?
2: Уважаемые коллеги, ну, я бы все-таки не увязывал, что вопрос и проблема с вывозом мусора не решается все-таки ввиду того, что удалось отстоять сысерские сельскохозяйственные земли от строительства мусорного полигона. И давайте мы, ну, к сути вопроса вообще обратимся, да? В Сысерке большую часть все-таки планировалось отвести именно под полигон, понимаете? Что самое страшное, не перед переработку, угу, а под полигон и захоронение отходов. К сожалению, ну, полигон, именно, да, складирование отходов, оно проблему не решит. Решит проблему именно переработка мусора, правильная переработка. И если мы обратимся, например, к опыту социалистического

0: На Радио 7 мы только что послушали Шаде, Kiss of Life, поцелуй жизни. По-моему, очень красивый образ. Меня зовут Роман Калашников. Прекрасного вечера. У нас впереди музыкальный нон-стоп. Для вас, например, Патрисия Касс. Чуть раньше Элук и Халид. И совсем скоро високосный год. Кино на Радио 7.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
7: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: Росси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

Класний рок-хіт «Evanescence – Bring Me To Life» на радіо Сі в золотой коллекции часа. У нас дальше романтический вечер, буквально через 3 минуты его начнут с карпы, а сейчас музыка понятная без слов. «Wise Hands» – мелодия «Timeless» на радіо Сі.

0: Екатеринбурге 10 часов. Вы слушаете «Радио Си». Сейчас прогноз погоды на завтра, 9 сентября. Синоптики обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 13-15, днем в Екатеринбурге плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на 9 сентября переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Ночью ожидается до плюс 15, днем плюс 20-22. Это чуть прохладнее, чем было сегодня.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Давайте послушаем классную мелодию «Pew Paradise». Это «Армик» на радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛМРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.